0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8B. Залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
5: «Лав-Радио».

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Хей, народ! В Регинас

0: Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники.

0: идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
1: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
3: Лаврадио.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Водомас выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
7: «Лав Радио».

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает

0: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк-отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8-927-938-2003.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66. Лаврадио.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02. Субтитры

0: Залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66. Лаврадио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Утро с любовью.
2: Если сегодня, 7 октября, в среду, концентрация вежливости вокруг тебя будет зашкаливать, ты услышишь «здравствуйте, пожалуйста», «спасибо, до свидания», «кушать подано», ну и так далее, не надо удивляться, это, по всей видимости, страна празднует День вежливости людей. Да, есть такой праздник. Кстати, самому тоже проходить мимо не стоит. Так что доброе утро, это Love Start. Меня зовут Сергей Сорокин, стараюсь быть максимально заботливым и вежливым, ну и где-то даже трепетным, чтобы ты почувствовала, а еще лучше почувствовала, как я дорожу каждый встречи с тобой. Наш любимчик DJ Lights тоже, кстати, сама вежливость и уж точно сама музыкальность. И давай в этом убедимся прямо сейчас.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.

Я, конечно, не уверен и мало что в этом понимаю, но только представь, дочь Джона Траволты, Элла Блю, выходит на подиум в Париже для шоу «Весенне-летней коллекции» 2027 года в зеленом.

0: Реальную историю про показ в Париже с Эллой Блю Траволта ищи на loveradio.ru. Да, но в ближайшее время острогает. Выясним, в чью жизнь сегодня стремительно ворвется любовь. А еще в ближайшее время Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, а также Эйв, Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
1: Love Start. Утро с любовью.

0: Залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.

0: Галушка. Терка-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20 66 66.
1: Лаврадио.

0: Астрогайд. Это гороскоп на сегодня, на 7 октября.
1: Овны.
0: Любовь стремительно ворвется в вашу жизнь.
1: Тельцы.
0: Уделите время изучению нового языка, это поможет вам в будущем.
1: Близнецы.
0: События начнут развиваться так, как вы и представить не могли.
1: Раки.
0: Постепенные шаги помогут добиться стабильности, не спешите.
1: Львы.
0: Время инвестировать в свое здоровье. Пройдите осенний чекап.
1: Девы.
0: Правильное питание и физическая активность покажут очень быстрый результат.
1: Весы.
0: Новые идеи могут стать прибыльными, так что сохраняйте их.
1: Скорпионы.
0: Ваши чувства к партнеру углубятся, если вы проявите заботу.
1: Стрельцы.
0: Если вы не знаете, чего хотите, мир не знает, что вам дать.
1: Козероги.
0: Вы засидитесь на месте. Попробуйте новое увлечение. Окей.
1: Водолеи.
0: Найдите время для путешествия. Оно не только развеселит, но и вдохновит вас.
1: Рыбы.
0: Не торопитесь с важными финансовыми решениями. Да торопиться вообще, в принципе, не стоит.
2: Астрогайд.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +10 градусов.

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8 927 938 2003.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства.

0: удобства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. Новый век. Новый взгляд на качество жизни.
1: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Заявки в Новый век по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж 300 Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: утро с любовью.
1: Вероятнее всего, ты сейчас участвуешь в некой гонке, где главный приз — отсутствие опозданий на работу. Это все понятно, минусы есть, но и плюсы тоже очевидны. У тебя как минимум есть мотор. А вот в Штатах Формулу-1 устраивают на человеческой тяге. Причем такие необычные гонки зародились еще в начале прошлого века. 5 бегунов по очереди и один пилот отвечают за один болид. Сразу представляется семейка Флинстоуна. Для тех, кто не знает, это такой мультфильм, где герой перемещал машину по принципу самоката. Так вот, при этом в рамках гонки машина на спуске может разгоняться сама до 65 км в час. Ну, приличная скорость, между прочим. Пользуясь случаем, напомню тебе, что требование соблюдать скоростной режим, да и вообще все, что написано в ПДД, обязательно для всех. Это Лавстарт, Сергей Сорокин. Мы стремительно со скоростью болида приближаемся к форуму, а там нас ждет тема для обсуждения. Считаешь ли ты себя зависимым от социальных сетей? И что чаще всего там скроллишь? Вот так звучит темформа. Кидай свое мнение и комменты в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6 и в наш канал под кружочком. Час за финальным треком Хузи, а через 2 минуты Алок и Халид, Dive Into Me в эфире Лав Радио.
0: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
6: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
7: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
8: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, ОГРН 10 22 30 15 98 549. Краснодар, улица имени Леваневского, 185 6+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: На госуслугах появится кнопка для снятия заморозки операций. Названы самые востребованные профессии. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Зеленая кнопка, с помощью которой после подтверждения личности можно будет отменить ограничения, связанные с защитой от мошенников, появится на портале госуслуги в этом году. На прошлой неделе власти сообщили о разработке красной кнопки. Она поможет тем, кто попался на уловки аферистов, замораживать значимые онлайн-операции. Электромонтажники и кладовщики – самые востребованные профессии с высокими зарплатами в России. Кроме того, в топе продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель-экспедитор, сотрудник службы доставки, повар, бухгалтер и упаковщик. Кайли Дженнер отметится в сериале под названием «Девичник». По сюжету невесту находят мертвой на празднике. Всех вокруг начинают подозревать в преступлении. Роль главной героини станет для модели первой крупной. Звезда также выступает исполнительным продюсером шоу. Дата выхода проекта пока не уточняется. Дочка Джона Траволты вышла на подиум в Париже. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Движение помогает мозгу находить новые идеи и нестандартные решения. По словам ученых, многозадачность перегружает мозг, а прогулка его переключает и освобождает от лишней нагрузки. Еще одна возможная причина связана с настроением. Физическая активность оказывает влияние на эмоциональное состояние, а настроение связано с творческим мышлением. Специалисты пока не установили оптимальный объем активности, но полагают, что когнитивные преимущества могут начинаться примерно после 3 занятий в неделю от 30 до 60 минут. Однако эта оценка не относится к гарантированному усилению творчества. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Уже среда, значит, уикенд где-то недалеко. Приятно, когда появляется это ощущение, что вот-вот, еще чуть-чуть. Ожидание чего-то приятного всегда бодрит и придает сил. Кстати, форум не заставит себя тоже долго ждать. Обсуждаем сегодня тему: считаешь ли ты себя зависимым от соцсетей и что чаще всего ты там скроллишь? Ну и уже есть сообщение на 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. В нашем канале под кружочком тоже не стесняйся, пиши свои комментарии. А пока первый на сегодня коммент от Гизы. Я зависима от соцсетей, признается она нам. А лучше была бы зависима от спорта, чтения, обучения или, ну, хотя бы зарабатывания денег. Хотя бы, да, в первую очередь, мне кажется, зарабатывание денег зависимым быть прикольно. С другой стороны, ну что ты нам душу изливаешь? Все же в твоих руках. Соберись и будь успешной. Твой коуч, мотиватор Сергей Сорокин. Макс Лав Радио, 8-915-300-106-6. Пиши также в наш канал под кружочком. Считаешь ли ты себя зависимым от соцсетей? Ну и самое главное, что ты там ищешь все время? Напиши. Совсем скоро Нептуника, What If. Это новая песня коллектива. Ну а сейчас Cat's Eye Animal в эфире Лав Радио.
0: Лав Старт. Заряд любви и позитива. В эфире Лав Радио.

0: что думаешь ты?
1: Считаешь ли ты себя зависимым от соцсети и что чаще всего там скроллишь? Скроллишь — это значит ищешь, ну, так, на всякий случай. 8-915-300-106-6 в Макс Лав Радио пишите и в наш канал под кружочком. Василиса там уже изливает душу. Доброе утро. Я не очень зависима от социальных сетей, но только лишь потому, что у меня... Вот это неожиданно. Родительский контроль. А без него меня никуда не вытащить практически со слезами на глазах, пишет нам Василиса. Будет забавно узнать, если тебе 30, и у тебя до сих пор родительский контроль. Если это так, то сочувствую. Вытащите уже кто-нибудь Василису уже из этого болота, а то так и останется в девках. Но надеюсь все-таки, что просто возраст у тебя, Василиса, соответствующий, поэтому родительский контроль, и это нормально, абсолютно нормально. Пишите свои варианты на тему, считаете ли вы себя зависимыми от соцсетей, что чаще всего там ищите. 8-915-300-106-6. Жду, совсем скоро обсудим. Ну а прямо сейчас Lost Frequencies, Элли Дуэ и Back to You в эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Трансформ. А что думаешь ты?
1: Уже очень много сообщений вы накидали на тему форума. Считаете ли вы себя зависимыми от социальных сетей? И что чаще всего там скроллите, то есть ищете? Ксюша бьет тревогу. Второй день до часу ночи смотрю рилсы с Драмионой. Спасите, пишет она. На мой вопрос, что это вообще такое, Ксюша пояснила, что это Гарри Поттер. Фанфик с помощью ИИ, где Драко и Гермиона вместе. О как. Ну, наверное, кто-то тоже это смотрит. Я уверен, миллионы. Я, честно, не видел. Но я, в общем, и Гарри Поттер, если честно, не очень долюбливаю. Не знаю, Ксюш, как тебя спасти. Не знаю. От этого вируса спасения, наверное, нет под названием Гарри Поттер и все производные от него. Возможно, нужно просто тебе найти какое-то активное хобби. Ну, я не знаю. Пойти научиться кататься на коньках. Кстати, хоккейное сообщество присоединяется. Екатерина пишет: «Доброе утро, Лав Радио». Я не знаю, называется ли это зависимостью, наверное, в какой-то степени, да, но в социальных сетях я всегда читаю новости и выкладываю фото, видео, веду блог своего маленького сына-хоккеиста. Судя по просмотрам, всем нравится. Итог, наверное, да, я зависима. Ну, знаете, хоккейное сообщество — это очень классная штука и очень заразительная штука. Если ты туда попал однажды, выкарабкаться очень сложно, по себе знаю. Пишите свои истории на тему форума. Считаешь ли ты себя зависимым от социальных сетей и что чаще всего там ищешь? 8-915-300-106-6.
0: Форум. А что думаешь ты?

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
13: «Лаврадио».
14: «Лавстарт» в эфире «Лаврадио».

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему форума. Считаешь ли ты себя зависимым от социальных сетей? И что чаще всего там ищешь? Татьяна интересное сообщение прислала. Привет, соцсети люблю полистать. Рилсики там всякие разные, видосики. Но зависимость...

0: Ли работы ты, Татьяна, листаешь рилсики? А может быть, у тебя это и есть работа? Листать рилсы, может быть, производить их? Тогда все сходится, зависимость твоя понятна. Ну, а вообще, так и должно ведь быть, в принципе, да? Без работы действительно жить очень сложно или даже невозможно, а вот без скроллинга в социальных сетях вполне себе. И даже, может быть, лучше будет житься, попробуйте, хотя у большинства все равно не получится. Макс, Лав Радио, 8-915-300-106-6. Пишите свои комментарии, свои мнения на тему форума, ну и не забывайте про наш канал. Там под кружочком комменты тоже оставляйте.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район. Если

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: форум. А что думаешь ты?
1: Считаешь ли ты себя зависимым от соцсетей и что чаще всего там скроллишь? Что стало очевидно, исходя из сообщений, которые вы накидали за этот час обсуждения? Зависимы практически все. Ну, процентов 90 точно. Конечно, кто-то больше, кто-то меньше, но взять смартфон и полистать ленту, посмотреть рилсы всякие, это практически как почистить зубы. Обязательный обряд для большинства. Нормально ли это? Ну что, это данность, с которой нам всем жить. Никуда не денешься, как всегда, правильный вариант, правильный ответ, он где-то посередине находится. Так что давайте искать баланс, и тогда все будет хорошо, даже если раз в неделю ты все-таки завис на просмотре какого-то рилса и до часу ночи эту ленту скроллишь. Простите себя за это, простите, и все будет окей. Меня зовут Сергей Сорокин, форум завершаю, но Love Start продолжается. Через 10 минут выпуск новостей с Галей Ростовой, а в завершении этого часа Уорринер и Лорин «Let Me Forget You» в эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
4: Грызть гранит науки? Легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Сложная ситуация, ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
15: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
16: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
17: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
18: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу.
12: вам на Авито Авто.
20: Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
23: Любимая, там дождь. Возьми такси.
22: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
24: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
25: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
26: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Мошенники используют поддельные приложения антирадара. Елена Блиновская отказалась признавать вину. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники предлагают скачать приложение для установки антирадара. На деле такие сервисы помогают аферистам получить деньги со счета жертвы и оформить на человека кредит. В МВД рекомендуют устанавливать только официальные приложения. Условия сдачи теории на экзамене на получение водительских прав изменятся с 1 марта 2027 года. Автоматизированная система будет снимать кандидатов. В реальном времени будет записываться и звук, и видео. Елена Блиновская отказалась признавать вину в ходе кассационного пересмотра приговора. Адвокаты блогера настаивали на отмене решения суда. Они говорили в том числе об истечении срока давности уголовного преследования по статье об уклонении от уплаты налогов. Напомню, королева марафонов отбывает наказание в колонии. Общий срок был смягчен до 4,5 лет. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам 16+. 35% мужчин готовы доверить нейросети написать первое сообщение в дейтинге. Среди женщин таких только 15%. Как показало новое исследование, парни охотнее подключают ИИ к общению, просят придумать ответ, спрашивают, стоит ли писать первым. При этом девушки чаще обсуждают с искусственным интеллектом отношения в целом, оценивают сообщения и поступки партнеров, пытаются понять свои чувства и нравятся ли они человеку. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Love Radio представляет Love Start. Просыпайся с любовью.
3: Я не могу в это поверить. Искать романтические отношения с помощью нейросети. Я не успеваю за этим миром, честное слово. Вот вроде совсем недавно знакомиться в социальных сетях было чем-то странным. А сейчас уже ты сам даже и не общаешься. И Ишка трудится и пишет твоему будущему потенциальному партнеру. Может быть, я душню, конечно. Ну, потому что все равно придется общаться самому потом, да? И люди как-то будут справляться или нет. Куда катится мир? Вот о чем хочу сказать. Пойду лучше посмотрю, как в Камбодже свинки купаются в аквапарке. Хотя, с другой стороны, не удивлюсь, если и это видео сгенерировано ИИ. Сплошной обман вокруг. Сплошной обман. Только музыка в эфире Love Radio. Абсолютно точно настоящая Тиеста. В ближайшее время еще Дейти. А сейчас Тедди Свимс, Мистер Know It All в эфире Love Radio. Давай слушать.

0: эфире Love Radio.
1: 9.19. Уж не знаю, как много здесь поклонников футбола, наверное, есть, но абсолютно точно каждый знает, кто такой Лионель Месси. Тут сборная Аргентины на днях одержала крупную победу, и это был прощальный матч легенды мирового футбола. Перед игрой люди буквально заполонили город. Поклонники Лионеля встречали автобус команды с мостов, крыш машин, обочин. В общем, полнейшее безумие творилось. Ну и Месси в очередной раз отблагодарил фанатов за их безграничную любовь. Он вывел национальную команду на поле в качестве капитана, забил, отдал. В общем, сделал все, как мы привыкли. Был великолепен. Футбольная звезда вечно будет гореть в сердцах любителей футбола. Это точно. А что касается звезд на небе, ну, тут уже совсем скоро астрогайд. Узнаем, кому сегодня не стоит торопиться с финансовыми решениями. И до этого в эфире Love Radio будут исключительно звезды. Анна Асти, царица, Two Colors, Loveful, Шакира, с которой, кстати, совсем недавно Дуа Липа спела на испанском. Но на этот раз будет Шакира и Burna Boy. Дай, дай.
2: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: «Водомаз» выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Let's go!

0: Астрогайд.
1: Гороскоп на сегодня, на среду, на 7 октября.
2: Овны.
1: Любовь стремительно ворвется в вашу жизнь.
2: Ты.
1: Любовь стремительно ворвется в вашу жизнь.
2: Тельцы.

0: Скорпионами.
1: Скорпионы.
0: Ваши чувства к партнеру углубятся, если вы проявите заботу.
1: Стрельцы.
0: Если вы не знаете, чего хотите, мир не знает, что вам дать.
1: Козероги.
0: Вы засиделись на месте. Попробуйте новые, какие-нибудь новые увлечения.
1: Водолеи.
0: Найдите время для путешествия. Оно не только развеселит, но и вдохновит.
1: Рыбы.
0: Не торопитесь с важными финансовыми решениями.
2: Астрогайд.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +10 градусов.

0: себе.
1: Залетай.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе. Крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
4: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Фала, а точнее «Время фанатов любви» — это такая игра, где надо разбираться во взаимоотношениях и знать, кто, с кем, когда и так далее любил друг друга. Ну, я имею в виду, был в отношениях. Чтобы поучаствовать в этой игре, у

0: утро с любовью.
1: Так, сегодня с нами настоящий фанат любви. Это Светлана из города Ишим. Света, привет.
2: Здравствуйте.
1: Да, привет, это же Тюменская область, правильно? Ничего не путаю.
2: Да, Тюменская область.
1: Да, большой привет передаю вам в город Ишим. Ну и скажи, пожалуйста, а могу ли я тебя назвать фанатом любви? Вот ты сейчас в отношениях?
2: Нет.
1: Ну, за светской хроникой хотя бы следишь?
2: Ну, так.
1: Не очень, да? Хорошо, да. Тогда включай женскую интуицию, она тебе пригодится. Я перечислю тебе сейчас имена звезд, с которыми у загаданной известной личности были романтические отношения. Твоя задача, услышав нужное имя, сказать «любовь», слово «любовь». И вот если назовешь хотя бы половину правильных вариантов, то засчитаю тебе победу. Договорились? Понятно условия?
2: Хорошо, понятно.
1: Да, ну смотри, сегодня мы поговорим про отношения Рианы с некоторыми персонажами. Риану знаешь такую певицу?
2: Риану знаю.
1: Отлично. Итак, с кем же у Рианы были взаимоотношения? Вот тебе варианты. Как только услышишь правильный, сразу же говоришь «любовь». Первый вариант. Риана встречалась с Крисом Брауном. Угу. Дальше едем. Риана встречалась с Ченнингом Татумом.
2: Любовь.
1: Окей, я тебе потом скажу, правильно или нет. Риана встречалась с Дрейком.
2: Ага. Я не знаю какого.
1: Риана встречалась с Канье Уэстом.
2: Любовь.
1: Так. Риана встречалась с Трэвисом Скоттом. Едем дальше. Зак Эфрон.
2: Любовь.
1: И, ну, финальное. Леонардо Ди Каприо.
2: Ну,
1: ничего себе. Я тебе сейчас озвучу результат. Ты удивишься, Света, удивишься, потому что... Ты промазала везде, где только можно. Везде, абсолютно. Риана не встречалась ни с Ченнингом Татумом, ни с Канье Уэстом, ни с Заком Эфроном. Зато у нее были отношения с Крисом Брауном, Дрейком, Трэвисом Скоттом и Леонардо Ди Каприо. Вот такие вот дела.
2: Да, вы что?
1: Да, ну ничего страшного. Еще раз большой привет в город Ишим. Ты молодец, ты все равно фанат любви и свою любовь тоже найдешь. Приятно было пообщаться. Да, ну, к сожалению, бывает такое, ничего страшного. Мы, конечно же, двигаемся дальше. У нас в финале часа DJ Gojja, Jason Derulo и Melody Michiko.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
17: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
18: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
20: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
21: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
22: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. We'll be right back.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Семьи могут начать компенсировать расходы на ЖКУ. Назван необычный секрет счастливой жизни. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили ввести компенсацию в размере 30% расходов на оплату ЖКУ семьям в течение первого года жизни ребенка. Право на послабление будет возникать с месяца рождения малыша. Данные для получения выплаты, а также сведения о рождении и регистрации детей подавать не потребуется. Ведомства будут получать их друг от друга. Идея была направлена в Минтруда и социальной защиты. Плата за прием заявлений на получение государственных и муниципальных услуг через Почту России и МФЦ может составить до 5000 рублей за одну услугу. Новые правила должны начать действовать с 1 марта 2027 года. Напомню, в нашей стране проходит модернизация Почты России. Цифровизация предусматривает запуск бесплатных электронных ящиков для граждан и расширение спектра услуг. Телеканал Муз-ТВ отметит 30-летний юбилей грандиозным шоу. Зрителям обещают увлекательное путешествие во времени. Каждый из номеров программы задуман как яркая музыкальная вспышка конкретного года. Свои хиты на сцене столичной ЦСКА-арены 16 октября представит Зиверт, Анна Асти, Сергей Лазарев и другие звезды. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. КТ – это залог счастья. Иностранные ученые проанализировали данные почти сотни стран и нашли удивительную особенность. Там, где живет больше пушистых питомцев, люди чувствуют себя намного счастливее. Все дело в уровне жизни. В благополучных государствах жители чаще заводят домашних животных и при этом хорошо за ними ухаживают. Коты спасают хозяев от одиночества, понижают уровень стресса и дарят позитивные эмоции. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Love Start. Утро с любовью.
3: Коты и кошечки – это, конечно, очень-очень классно и очень-очень хорошо, но человеку нужен человек. И лучше бы от одиночества нас спасал, понижал уровень стресса, дарил позитивные эмоции кто-то другой. Ни ИИ, ни коты, ни другие домашние животные, я убежден, не заменят нам живого общения. Это абсолютно точно. Так что давайте-ка исправлять эту ситуацию. Я вот лично очень благодарен вам за что? За что? За то, что вы здесь с Love Radio. Круглые сутки, 24/7. И мы можем в любой момент вживую пообщаться. Это бесценно. Меня зовут Сергей Сорокин. Love Start продолжается. В ближайшее время много крутой музыки. Дуа Липа, Гудини, еще Баста и Майя Мишель. Если я буду танцевать. Ну а сейчас новинка от Кима. Sounds Rise Slow.

0: 10:19. Как незаметно летит сегодня время. И при таком раскладе, конечно же, не стоит упускать ни секунды. Поэтому пока не забыл, напоминаю, что у тебя есть шикарная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Тем более, это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Что для этого нужно? Да все максимально просто и легко. Держи смартфон при себе, сканируй QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажется еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00. Категория 16+. Так что обязательно пользуйся этой возможностью. Ну а сейчас плейлист на ближайшие 15 минут. Там есть Бритни Спирс, Gimme More, Тима Белорусских, Мысли, ну а еще хаус-дуэт с электронной музыкальной темой Music Sounds. Это Fast Boy.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: 8Б. Залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
6: «Лаврадио».

0: Love Start. Утро с любовью.
1: 10:33. То, что я тебе сейчас расскажу, можно, наверное, описать одной фразой, как белка в колесе. Только в данном случае не в колесе, а в стуле. Азиатская стримерша придумала интерактив со своими зрителями. За каждый донат ее стул делает полный оборот, и девушка каждый раз оказывается то вниз головой, то снова вверх. Чем больше донат, тем больше оборотов. И кто бы мог подумать, народу так это понравилось, что ее начали крутить, ну, просто безостановочно, беспрерывно. А трансляция стала напоминать подготовку космонавта к полету в космос. А кто там считает, что быть стримером это просто, а? Хочешь больших донатов, будь готов к тому, что твой мир начнет вращаться со скоростью центрифуги. Кстати, я уверен, что еще несколько месяцев такой подготовки, и эта азиатская девушка вполне будет готова отправиться в невесомость, как минимум в качестве космического туриста. Пожелаем ей в этом удачи.

Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: машину выбирайте. Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: начинали утро, напомню, что сегодня день вежливости людей, так что давайте сделаем над собой усилие и будем максимально вежливыми, ну, хотя бы сегодня, особенно на дороге, а то там обстановка нервная, нет-нет, да, вылетит, ну, куда ты прешь, не видишь, я поворачиваю, ездят тут, не надо вот этого всего, просто скажите, езжай, будь осторожен и хорошего тебе дня, да, сложно, но когда получится, этот мир уже никогда не будет прежним. С тобой Сергей Сорокин, завершая свою часть в эфире и передаю управление своим коллегам. Галя Ростова в 11.00 расскажет новости. Макс Абдуллин постарается, чтобы твой день был максимально музыкальным. А Дима Вебер ждет тебя в свои объятия вечером. Ну все, до завтра. Будьте умничками. В этом часе мы еще послушаем Тедди Свимса, Bad Dreams и жизнеутверждающую Мари Краймбрери «Нравится жить».
1: Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ПАО .ООО банк .срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
3: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Мошенники предлагают установить обновление для госуслуг. Хана рассказала об уходе за кожей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники от имени сотрудников медучреждений предлагают скачать обновление для госуслуг или ЕМИАС. На деле злоумышленники направляют вредоносный файл, после установки которого получают доступ к данным жертвы и функциям-гаджетам. ВВ «Озон» и «Яндекс.Маркет» не планируют менять условия и вводить плату за возврат качественных товаров, сообщили в Ассоциации цифровых платформ. Отмечается, что крупные маркетплейсы хотят, чтобы процесс покупки оставался удобным для людей. Напомню, с 1 октября начал действовать закон о платформенной экономике. Он дает право маркетплейсам устанавливать плату за возврат товаров. Эксперты назвали отрасли, в которых проще всего найти работу в России. Это розничная торговля, медицина и промышленность. В этих областях число предложений значительно превышает количество соискателей. В ритейле особенно нужны специалисты по продаже одежды и обуви, продуктов, алкоголя и напитков. В медицине и фармацевтике меньше всего резюме приходится на вакансии врачей и медсестер. Хана рассказала о косметических процедурах, которые она любит. По словам певицы, каждые полгода она колет ботокс, а раз в месяц – инъекции ПДРН. Они направлены на стимуляцию естественных процессов восстановления кожи. Кроме того, звезда делает смаз-лифтинг. Хэллоуин в семье Ким Кардашьян пошел не по плану. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». В Японии прошел чемпионат по сну. Участники боролись за звание того, кто уснет быстрее всех и будет спать крепче остальных. Победительница получила 14 тысяч долларов. На них она планирует купить себе кровать, как у принцессы. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
3: Традиционно с большим музыкальным разнообразием проведем экватор рабочей недели в первые 20 минут Тройс Ивана и The Max Two Colors. На старте из музыкального прошлого Джерри Халивал, Мичи Колатино. Меня зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Спектакль «Ба-Индия» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: На 20-й минуте часа по традиции забежим немного вперед. Теперь расскажу, с кем проведем следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа «The Weeknd» и «Ариана Гранде» «Save Your Tears». За экватором часа «Кэт Сай» «Animal». Через несколько минут The Bowser Magnetic. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Рефи Сайонара, детка. Попрощаться можно теперь и с негативным эффектом от сидячей работы. Вот, например, геймеры теперь пользуются лайфхаком. Один парень в соцсетях показал, как играет и одновременно ходит на беговой дорожке, которая заменяет ему кресло. По его же словам, за пару игр он так нахаживает около 25 тысяч шагов. А у нас с вами, заметьте, рабочий день только в самом разгаре. Только представьте, сколько мы с вами можем пройти. И в целом можно даже без беговой дорожки обойтись. А вот без музыки никуда. При этом впереди у нас Dimex Lowdown, Mika, Relax, Take It Easy, легендарная вещь из 2002-го, 6-го точнее, и Cat's Eye Animal сразу после небольшой паузы.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина, Уризма 20%. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент».

0: Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
1: Лаврадио.

0: Мона и Ардан только что в эфире Love Radio, и где бы вы ни находились, в ваши динамики доставим самые разнообразные хиты о любви. Еще больше вы найдете на сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-плейлистами. Там же найдете Love Chill, Love Power, Love Dance, Pop, R&B хиты, русские нетленки и многие другие. Ну а в этом часе до конца часа The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, Billie Eilish, Bad Guy, тоже из недалекого музыкального прошлого, и Gin Don't Say Love Me сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ. Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
7: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупая 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
2: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, срок, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Ливанецкого, 185-6+.
8: Признавайтесь, у вас

0: shop.mts.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Нилетто Бибиракса, Дэвид Гетта, Another и Чарли Пут. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Мадонна и Марти Гаррикс, Bizarre. Еще больше 100% хитов впереди. У микрофона Максима Бурбанова.

0: the Dance Floor. Только что в эфире Love Radio, где мы дарим тебе возможность оказаться на грандиозном шоу Муз ТВ, которое пройдет 16 октября в столичной ЦСКА-арене. Телеканал отметит 30-летие и расскажет свою историю в 30 суперхитах. На сцену выйдут Зиверт, Артики Асти, Сергей Лазарев и многие другие. Если хочешь оказаться там, скорее пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется пятым, я перезвоню тебе и вручу два билета на шоу. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: 8, бэп.
1: Залетай.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Oasis Wins, Mr. Novidal. Только что в эфире Love Radio, и мы здесь продолжаем дарить тебе возможность отправиться на грандиозное шоу Муз ТВ, посвященное 30-летию канала. На нем будут все главные звезды Love Radio и история Муз ТВ, отраженная в 30 хитах. Ну а два билета я прямо сейчас вручаю Оксане. Оксана, большой привет, ты в эфире.
1: Всем привет.
0: Привет, я тебя поздравляю. Еще раз расскажи, пожалуйста, с кем пойдешь на события.
1: Ой, ну, я думаю, желающих много будет. Ну, наверное, дочка, либо муж.
0: Отлично. Кому-то из них, пожалуйста, передавай традиционный привет от нашей команды. Мы желаем тебе приятных, незабываемых впечатлений от события. И обязательно потом делись с нами, что интересного там было. А там наверняка многое будет интересно. Ну и мы, друзья, продолжаем. Я напоминаю, что у вас есть возможность и завтра получить свои два билета на предстоящее шоу Муз ТВ в честь 30-летия канала, которое пройдет 16 октября. Для этого нужно всего лишь написать в мессенджер Макс после сигнала ведущего. Далее у нас Тиесто, Jonas Blue, Ritora, Ritual и Дима Билан, Мари Краймбрери, ты не моя пара. Прямо сейчас. Love Radio.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район. Если

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на «Зеленый лог» 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске – 20 66 66.

0: Новая волна евроденса в лице D.O.D. Easy Bizzy Careful. Только что в эфире Love Radio, где далее отправим твои динамики и другие разные хиты. Риана S.O.S. под занавес этого часа из 2006 года. Немного раньше мод «Случайности не случайны». И в новом часе еще больше саундтреков твоей любви. Здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка Банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка Банк».
11: ТАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф «Базовая бухгалтерия» 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Признавайтесь, у вас...

0: mts.ru.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Шакира Бёрнабой, Бруно Марс, Юлиана Караулова с новинкой «Москва-река» и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа на старте «Нептуника». What if? Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь «Лав-радио». Большой привет!

0: один из главных хитов минувшего лета «Дай, дай» Шакиры и Бёрна Бой.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором отметится Ольга Серябкина. Слава.
2: Слава, слава, я не права.
0: Немного раньше Али Фарбин и Рене Миллер. Body Talk. И уже после небольшой паузы Уоррен и Лорен. Let me forget you. Слушаешь Love Radio, это саундтрек.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Субтитры

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
5: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез. Подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом. А после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 454.

0: в первой очереди строительство. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. Новый век. Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в новый век по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
3: «Лав Радио».

Шивер Сэд Ширен в эфире Love Radio. На конец этого года и начало следующего у артиста запланирован тур, в котором он посещает 9 стран в Азии, Европе и Латинской Америке. Не менее разнообразная география и у нашего плейлиста. Впереди у нас Бандерас Манхэттен из 2008-го под занавес этого часа. Паскаль Дублон, Friendships и еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
4: АО .ООО Банк .С. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Признавайтесь, у вас

0: Внимание! Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне в первые 20 минут этого часа. Holy Flame, Kaiser, Fastboy. На старте флешбеки с музыкального прошлого Summer Sun, Texas. Меня зовут Максим Абдуллин.

0: британская певица Фауза Unethical в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в остаток этого часа в следующие 40. Адам Ламберт, Under the Rhythm. За экватором часа диджей Годжи, Джейсон Дерул и Мелоди Мичико. И после небольшой паузы AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Залетай.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.

0: 8b.
1: Залетай.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
5: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53.

0: послышалось, если вы нашли в этом что-то знакомое. В треке звучит мелодия популярного сингла «Ламбада» 89-го года французской поп-группы «Каома». Получается, позаимствовали песню до того, как это стало мейнстримом. Дженнифер Лопес и «Питбуль on the floor» из 2011-го, только что в эфире «Лав Радио». Далее здесь Адам Ламберт, «Under the Rhythm», который, кстати, тоже записал новое поверх старого доброго. Алло, Кианита, «Looking for Love» и «Тувилу», «How Alone» сразу после короткой паузы.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Павлик, Саблина Карпентер, Топик, Баста, Майя, Мишель. Это далеко не весь этап артистов, с которым проведем первые 20 минут. На старте этого часа Cat's Eye Animal. Меня по-прежнему зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Phoenix в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа раза и Бруно Марс, Апате. Чуть раньше Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
2: Ну как дышать, покраснеет лед, потерпи еще раз,
0: и после небольшой паузы Tempo Syria, Self Aware. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Субтитры

Софинис Бэкстер и Джуниор Кальдера «Can't Fight This Feeling». И когда уже правда невозможно бороться с чувствами, остается только признаться в них своей обожаемой половинке. И сделать это можно, в частности, в интерактивном лав-радиочате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора каждый четверг в 16.00 по Москве. Ну а здесь, по средам в вечернем эфире, мы озвучиваем самые оригинальные послания. Категория 16+.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.

0: залетай.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новые подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.

0: Египет, где все начинается.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20-66-66.

0: любовь на полную громкость.
1: Это Love Radio.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: трек, прославивший на весь мир одну корейскую игру для вечеринок. Почти как наши с вами камень-ножницы-бумага, только одноименная с треком «Апате». В эфире Love Radio Тараса и Bruno Mars. Только что дали здесь до конца часа серебро «Мало тебя» из музыкального прошлого. Еще одна работа оттуда же «Live My Life» — это «False Movement» и «Justin Bieber». И еще больше саундтреков твоей любви и актуальной новости в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас

0: banktest.ru.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ПАО .ООО Банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: для музики.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Поездки в Таиланд могут подорожать. Тщательный уход за кожей ей вредит. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти Таиланда в 2027 году планируют ввести туристический сбор с иностранцев в размере 1200 рублей. По информации местных СМИ, на первом этапе он затронет путешественников, прибывающих воздушным транспортом. Ранее представители туристической отрасли просили отложить интеграцию мер из-за продолжающихся наводнений, однако сроки не поменяли. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что спрос граждан нашей страны на путевки не снизится, поскольку сумма на человека невелика на фоне общей стоимости перелета и отдыха. Россиянам рассказали, почему кожа может страдать от слишком тщательного ухода. Врачи уверяют, что при чрезмерном очищении и отшелушивании зачастую нарушается барьерная функция эпидермиса. Это увеличивает потерю воды и повышает чувствительность к раздражающим веществам. В результате появляются стянутость, покраснение и аллергии. Дополнительно на это влияет частое умывание, горячая вода, щетки и стремление вымыть лицо до скрипа. Зендая, Эмма Стоун и Анна де Армас отметили на показе Louis Vuitton. Скорее смотри модные луки звезд на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Нюша решила вернуть имя спустя 19 лет. Певица призналась, что намерена снова стать Анной. Именно так ее назвали при рождении, однако в начале своего творческого пути артистка видела себя по-другому. Будет ли при этом изменен псевдоним, не уточняется. 54-летний мужчина в одиночку пересек Тихий Индийский океан на веслах. Британец совершил мореплавание за 327 дней, за которые преодолел 28 700 километров. Он стартовал в Перу и финишировал в Кении. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Еще больше разнообразных и 100% хитов ты услышишь в новом часе здесь в эфире Love Radio. В первые 20 минут Arctic Asti, Dieback, Two Colors, на старте Кэти Перри, Snoop Dogg, California Girls. У микрофона Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: папочки Артик и Асти. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим музыкальным разнообразием. И следующие 40 минут проведем в этом часе под занавес Шакиры и Бёрна Бой. Дай-дай. Немного раньше в Бауза Магнетик. Тедди Свинс, Мистер Новый Дом, уже после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89. Yes, sir.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Водомаз выгодно. Цепь из красного золота 585-й пробы всего 8490 рублей. Якорное плетение, алмазная обработка и особый блеск золота. Выбирайте свою цепь в магазинах «Адамас». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
5: Суп!

0: 8Б. Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
3: «Лаврадио».

0: как известно, все новое и правда хорошо забытое старое. Это To Below To Die For, только что в эфире Love Radio. И, кстати, я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Хей, народ! В Регина

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен. Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица.

0: 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Невероятная красота моря, богатые истории и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Приятные флешбеки из музыкального прошлого. Айо Рэпча. Только что в эфире Love Radio. Далее продолжим путешествовать по разным годам. И впереди у нас под занавес этого часа Шакира и Burna Boy. Один из главных летних хитов этого года. Die Die, James Hype, Мигги Де Ла Роса, Феррари после короткой паузы. Ну а новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей и продолжим в компании саундтреков твоей любви. Ты слушаешь Love Radio. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами.
1: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Признавайтесь, у вас

0: Текущая остановка, большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Россиянам готовят единые рекомендации по питанию. Названа активность, которая поможет в борьбе с тревогой. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России в следующем году презентуют национальное руководство по питанию, рассказали в Минздраве. В документе планируют собрать научно обоснованные рекомендации по ежедневному рациону и выбору продуктов. Ведомстве рассчитывают, что мера поможет в борьбе с массовым ожирением. Оранжевую линию московского метро планируют продлить до МТИЩ, пишет ТАСС. Новую станцию должны открыть до 2035 года. Певца Нилетто отменяют после публичной поддержки Джигана на фоне скандала со стрельбой в его доме, пишет газета «Ру». Ранее артист выложил пост в соцсетях, где рассказал, что считает рэпера примерным семьянином и за 2 года ни разу не видел его нетрезвым. После этих заявлений 90% поклонников автора «Любимки» начали массово сдавать билеты на концерт в Брянске 10 октября. В итоге выступление не состоится. Сальса помогает в борьбе с тревогой и переутомлением. Американские ученые набрали 2 группы добровольцев. Первая в течение пары месяцев раз в неделю посещала занятия в профессиональных клубах. Вторая просто получала медтерапию. В итоге у танцоров показатель депрессии снизился примерно на треть, тогда как в контрольной группе менее чем на 10%. Плюс у ребят с активностью уменьшалась социальная тревожность и фиксировался рост ощущения счастья. В мире придумали костюм Человека-паука, который позволяет лазить по стенам. Американский изобретатель использовал силиконовый материал с микроскопическими структурами, имитирующими лапки геккона. В нем он поднялся по зданию высотой около 12 метров без страховки. Ранее энтузиаст уже создал молот Тора, который способен генерировать и проводить электрический разряд, и даже экспериментировал с плащом Бэтмена. Это были новости Love Radio.
3: А знаешь, если сегодня все идет не совсем по плану, ничего страшного, ты не обязан быть идеальным. Давай просто сделаем хотя бы этот час немного приятнее. С тобой Дима Вебер, это Love Radio на старте. Kimo Sounds, Ride Slow.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделаю так же.

0: только что в эфире Love Radio Медуза, Henry Camomiles, работы Don't Wanna Go Home. Да уж, действительно, иногда домой себя сложно заставить пойти. Недоделанные отчеты, неотвеченные письма и горящие дедлайны буквально приковывают тебя к рабочему месту. Но важно в какой-то момент напомнить себе, что в конце жизни мы вряд ли будем сожалеть о том, что не перевыполнили KPI или не сделали пятилетку за один год. Жизнь, она везде, но ее намного больше, она намного ярче рядом с любимыми. В любом случае, знай, что как минимум я этим вечером с тобой. Это Love Radio, меня зовут Дима Вебер, и вот что мы услышим в ближайшие 40 минут. Dua Lipa, Training Season. Егор Крид, Незабудки.
1: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало, Билли Джи, позвони.
0: И совсем скоро лирик аутентичная.
2: Ты одна я, вся аутентичная, без лишнего.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20-66-66.
3: Лав-Радио. Я под ним.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
1: Реклама.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Если кот

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Робин Шульц и Эрика Сирола с работой Speechless. На самом деле ситуации, когда мы не можем ничего сказать, бывает несколько. Ну, во-первых, представьте, перехватило дыхание от чувств, и ты не в состоянии физически говорить. Ну, а во-вторых, все развивается настолько быстро, что ты не можешь собраться и собрать свои слова в нужную речевую конструкцию. Но ничего, выдохните, не торопитесь. Лучше хороший разговор позже, чем плохой сразу. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер в ближайшие 10 минут на нашей волне. Дима Билан с работой «Твой номер один», но под занавес часа Бритни Спирс и работа «Overprotected».
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
12: Любимая, там дождь. Возьми такси.
11: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
13: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
14: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
16: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта. We'll be right back.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Названа новая схема обмана. Москвичам пообещали рекордное потепление. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники стали представляться сотрудниками ГУС и медучреждений и предлагать установить якобы обновление для госуслуг или ЕМИАС. По словам депутата Антона Немкина, на самом деле человеку присылают вредоносный файл, который после установки открывает доступ к данным и функциям устройства. Средняя стоимость пакетного тура по России в октябре снизилась примерно на 18% по сравнению с прошлым годом и составила около 71 тысячи рублей, рассказали в ассоциации туроператоров. При этом цены уменьшились и по ряду зарубежных направлений. В частности, отдых во Вьетнаме подешевел на 11%, а в Таиланде на 7%. Среди популярных стран у путешественников также остаются Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Китай. В Москве к концу недели синоптики ожидают возвращения летней погоды. В пятницу столбики термометров поднимутся до плюс 15-20. Однако в выходные температура начнет снижаться, а в столицу придет традиционная климатическая осень. Популярные злаковые протеиновые батончики без сахара могут быть для зубной эмали опаснее обычных сладостей, считают стоматологи. Все дело в сочетании вязкой структуры этих продуктов и скрытых углеводных соединений, которые создают благоприятные условия для развития кариеса. Даже если в составе нет сахарозы, наличие фруктозы или других заменителей не решает проблему. Профессор Стэнфордского университета проспал звонок из Нобелевского комитета, который сообщал ему о присуждении самой престижной награды в мире. 54-летний исследователь проигнорировал вызов на своем мобильном телефоне из-за позднего времени, после чего представители организации набрали номер его супруги. Ученый лишился дара речи на полминуты, когда жена передала ему трубку со словами «Звонили из Стокгольма». Это были новости.
3: Если этот день выдался сложным, оставь его за дверью хотя бы на несколько минут. Здесь можно выдохнуть, улыбнуться и просто побыть собой. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте NSYNC и работа Bye Bye Bye. Классного вечера!

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, BH Electro, Every Breath You Take. Ну а мы продолжаем этот вечер вместе с тобой, Дима Вебер, и вот что мы услышим в ближайшие 40 минут. Зоя, Hold the Horizon. Тедди Свимс, Мистер Know It All. Ну и совсем скоро Ларин, Тату. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: себе.
1: Залетай.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Love Radio».
2: Слушай «Love Radio» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Love Radio».
1: Включаю «Love Radio». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: «Love Radio» года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.

0: Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио, а на Неклоп и Али Фарбен с работой Supergirl. А я напомню, что признаваться в любви на всю страну ты можешь в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+. Ну, а самые трогательные я прочитаю прямо сейчас. Первое от Александра Смирнова. Саша пишет: «Солнышко, поздравляю с днем рождения. Люблю тебя очень. Сегодня, завтра, всегда». Далее от Александра Огая. «Дарьюшка, ты самая прекрасная и замечательная жена на свете. Люблю тебя». Ну и напоследок от Андрея Костромицкого. «Очень сильно люблю свою жену и дочку. Девчонки, вы супер, у нас все получится».
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу

0: и другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте хавы.ру. 12+.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
2: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге Россия товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр Россия. Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
6: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
7: Я люблю тебя.
6: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Но согласитесь, иногда мы слишком многого от себя требуем, а ведь достаточно просто продолжать идти. На самом деле мы молодцы, что уже дошли до этого вечера. Продолжаем дальше. С тобой Love Radio, и я Дима Вебер. На старте Шакира.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Ольга Серябкина и свежая работа «Слава». Кстати, Оля отличная ролевая модель для подражания. И классную карьеру построила. И замуж вышла по большой любви. И в творчестве реализовывается по полной программе. Вот такой вот full house. Так что, если где-то притормозили, небольшая передышка и вперед. Этому миру точно нужны наши таланты. Что же касается музыки, вот что услышим до конца часа. Впереди Тима Белорусских. Мысли. Темпер Сити. Self-Aware. Ну и совсем скоро Ava Max. My Oh My. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Хей, народ! В Регина

машину выбирайся. Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Бибер, Экса и работа I Got You. Ну а я спешу вас поздравить, во-первых, с завершением рабочего дня, во-вторых, с прекрасными, теплыми, надеюсь, в ваших регионах тоже, осенними днями. Пускай хотя бы немножечко это продлится подольше. Ну и, конечно, признаваться в любви на всю страну ты можешь в Love-радиочате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio были Jonas Blue и вас работает Something Stupid. По-моему, отличная инструкция для жизни. Если увидел что-то глупое или сделал что-то глупое, просто напевай ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вместо того, чтобы загружать свою голову ненужными мыслями. Касаемо музыки, впереди Iron Smith, Roxanne, Stranger Fruits Music и работа Money Money. Ну а под занавес часа DJ Smash и винтаж с работой Москва.
1: Реклама меньше минуты.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.

Кончи спирт. В этом городе не каждый герой.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Пусть сегодня у тебя будет хотя бы один момент, когда ты поймаешь себя на мысли, все-таки жизнь хорошая штука. Давай попробуем его найти вместе. Это Love Radio с тобой, Дима Вебер, на старте Fast Boy.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Ellie Goulding, Свайли, работа «Close to Me». На самом деле, предложение «Быть ближе» не такое уж однозначное. Казалось бы, встретил свою любовь, обрел счастье и в омут с головой. Но бывает, что «Быть ближе» — это не всегда про чувства и про физическое. Иногда «Быть ближе» — это просто увидеть душу человека и настроиться с ним на одну волну. Это Love Radio, и сегодня вечером с вами на одной волне я, Дима Вебер. А вот что мы услышим в этом часе. Далее, Алекс Уоррен, Ordinary. Эйв, Meet Me in the Dark. Ну и совсем скоро The Bowser Magnetic. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске значительная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 8 градусов.
1: Реклама.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

музыкальный час на Love Radio продолжает Джонни и Федук с работой «Лето». Конечно, хотелось бы, чтобы лето не кончалось, в принципе, как и многие другие вещи, чтобы отпуск не кончался, чтобы любовь, в конце концов, не кончалась. Но одно дело — наши желания, другое — суровая реальность. И никто не обещал, что этот мир будет справедлив к каждому из нас. Но, знаете, это не мешает нам с вами быть к этому миру добрыми и жить с открытым сердцем. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. До конца этого часа услышим Алекс Уоррен и трек Ordinary, далее по списку Леди Гага и Ариана Гранде с работой Rain On Me, ну а завершим трогательной работой Insatiable от Дарина Хейса.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Не знаю, каким был твой сегодняшний день, но надеюсь, что в нем станет хотя бы на одну хорошую эмоцию больше. Начнем прямо сейчас. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте Cat's Eye, Animal.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: только что в эфире Love Radio, топик и Carte Blanche с работы Lucky Ones. Знаете, мне кажется, этот трек про нас, с вами счастливчиков и отчаянных романтиков. Можно во многом соглашаться с несправедливостью этой жизни, но то, что нам повезет, а скоро повезет еще больше, сомневаться точно не стоит. Касаемо музыкальных планов, в ближайшие 40 минут нас ждут следующие треки. Мари Краммери, «Нравится жить».
1: Мне все же нравится жить, рассвету не встречать океан.
0: Звонкий и работа «Красота».
2: Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе, этот мир.
0: Ну и следующий на очереди — Мадонна, Мартин Гаррикс, «Бизар». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

продолжение часа на волнах Love Radio. Филатов и Кэрос, работай, движ. А я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru. Там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже в эту пятницу в 6 вечера ты узнаешь, как распределились голоса.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio FM и работа Forever. Вечность, конечно, туманная и призрачная. И в какой-то момент понимаю, что все, что у меня есть, это здесь и сейчас. И самое главное в этот момент — быть искренним и честным, проживая на все 100. До конца часа в твоих динамиках нравится жить. От Мари Краймбрери, далее Riding in the Stars от Тини Темпо. Ну а под занавес часа невероятно красивая работа Private Emotion от Рики Мартина и Ми. Я же Дима Вебер, с тобой прощаюсь. На сегодня все. Услышимся завтра на любимой волне.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

숨어진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 결국엔

люди, поезда, в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра. Радио.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.